0: Кредитирай такой.
1: С мой единый спресплачный ямством за рабина возила.
0: 24 месяца миру. То и то.
2: Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatori, platišča, akumulatori, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.